Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник. Let the party set the flow. Let the party set the flow.

G-Rock. Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.